Парочками. Друзья, ближе к середине этого часа мы с вами обязательно сыграем. Игра для всех киноманов «Стоп-кадр» у нас в эфире пройдет, и мы разыграем два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Так что пока есть время, обязательно переходите в наш телеграм-канал «Радио АСТВ», там обо всем расскажем в первую очередь. Ну и, конечно, те самые заветные подсказки, которые позволят вам урвать эти билеты, появятся именно там, а также в нашей группе ВКонтакте «Радио АСТВ». Так что время найти эти каналы у вас еще есть, дорогие друзья. Обязательно подключайтесь и никуда не переключайтесь с волны Первого областного. Ведь еще через несколько мгновений в эфире прозвучит звездный прогноз на сегодня. Ну и, конечно, все это с добрым щедрой порцией главных музыкальных хитов. Далее в эфире Мадонна и Джастин Тимберлейк. Делаем погромче.

серьезный прогноз на сегодня. Далее в эфире Первого областного узнаем, как же правильно зайти в этот день, так чтобы суббота сложилась максимально успешно. Что-то нам звезды нашептали. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» — 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. 510-817. Итак, овны, для вас перемены могут стать началом новых возможностей. Этот день лучше провести в спокойной обстановке для восстановления сил. Тельцы, сегодня звезды советуют насладиться простыми летними вещами. Еда на улице, запах травы, работа руками. Главное, одевайтесь потеплее. Близнецы, есть шанс внезапно увлечься готовкой сильнее обычного. Причем удовольствие сегодня будет и в самом процессе. Так что даже самый обычный бутерброд может стать искусством. Раки – отдельный идеальный день для активного отдыха. Не тренировка на результат, а именно движение в удовольствие, которое прекрасно разгружает голову. Львы, сегодня особенно красивыми будут обычные городские мелочи. Свет окон, вечерний воздух, музыка из машин, случайные разговоры. В общем, красота буквально окружит вас. Девы, сегодня вы подвержены ностальгическому настроению. Вроде хотели просто разобрать полку, а в итоге сидите и вспоминаете историю десятилетней давности. Весы, вас ждут простые и понятные выходные, еда, прогулка, немного бытовых дел и нормальный сон. Ну и внезапно окажется, что этого достаточно для счастья. Скорпионы, сегодня неожиданно приятно будет заняться вещами, которые обычно кажутся вам скучными. Стрельцы, есть риск внезапно погрузиться с головой в сериалы, видео или игры на несколько часов подряд. И если это поможет вам расслабиться, мир от этого не рухнет. Козероги, сегодня полезно провести хотя бы часть времени в одиночестве. Прислушайтесь к себе, возможно, ваша нервная система просит отдыха. Водолеи, есть риск провести полдня в попытках оторвать себя от подушки. Сегодня полезно не подгонять себя и не пытаться превратить выходной в марафон продуктивности. Рыбы, звезды советуют уделить время тихим удовольствиям. Читать, смотреть старое кино, собирать пазл, лежать под пледом, ну или просто долго пить чай и смотреть вдаль. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817. 510-817.

0: Возвращаемся из путешествия вместе с Юлией Савичевой к нам обратно в Сахалинскую область. И прямо сейчас совершим еще одно небольшое путешествие уже по городам нашего родного островного региона. Поговорим о погоде в каждом из них. По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа в Ахе и в Тымовском осадков не предвидится, плюс 18 градусов. В Тамари, а также в Невельске сегодня осадков тоже не предвидится, 18 градусов тепла. В Смирных пройдет слабый дождь и до 19 градусов со знаком плюс. В Углегорске обещают плюс 17, осадков сегодня не предвидится. В Чехове, а также в Омске сегодня тоже осадков не будет и до 19 градусов за окном. В Северо-Курильске сегодня будет чуть свежее, плюс 13 градусов и слабый дождь. В Курильске также временами дождливо, до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем обойдемся без осадков. Температура воздуха плюс 17, плюс 19. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: В годы войны ощутима была финансовая помощь Сахалина фронту. Жители региона внесли в Фонд обороны страны 55 миллионов рублей деньгами и облигациями. Более 500 грамм золота и серебра, 230 тысяч предметов теплой одежды и свыше 40 тысяч коллективных посылок. В посылках островитяне передавали нательное белье, шубы, носовые платки, полотенца, носки, туалетное мыло. Посылки грузили на пароходы и доставляли во Владивосток. А оттуда их отправляли по всему Советскому Союзу.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
6: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
7: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, давайте немного поиграем с вами уже в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте радио СТВ. Разместили фрагмент из кинофильма. Фильм сегодня выбрала для вас очень известный. Я думаю, что если все киноманы проснулись прямо сейчас, обязательно нужно зайти. Я уверена, что вы справитесь с заданием. Конечно, нужно написать, что же это за кинокартина сегодня загадана, и отправить свою версию по номеру +7 900 660 15 05, и тот самый счастливчик, который напишет верный ответ 16-м по счету, сегодня забирает два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Ну а те, кто напишет просто верный ответ, ну, например, 15-14 по счету, тоже расстраиваться совершенно не обязательно, потому что получите от радио АСТВ обязательно бесконечный почет и уважение, ну и, конечно, хороший заряд на сегодняшний день. Давайте сегодня поупражняемся в нашей киновикторине, так что очень советую вам перейти и обязательно испытать свою удачу сегодня. Мало ли, вдруг у вас сегодня действительно самый везучий день в году, когда вам будет вести без перерыва, и сейчас тот самый вариант, та самая возможность, чтобы эту версию проверить. Так что обязательно переходите, обязательно участвуйте. Уверена, что удача улыбнется сегодня именно вам. А пока вы отвечаете, что же там за кинокартина такая загадана, мы продолжим наш музыкальный плейлист.

0: Стоп-кадр на радио АСТВ.
1: Спешу напомнить, что прямо сейчас, прямо в эту минуту в нашем телеграм-канале очень жарко, потому что прямо сейчас проходит игра «Стоп-кадр» для всех любителей киноманов, любителей кинокартин. Прямо сейчас там опубликован фрагмент из очень известной кинокартины, и стоит попробовать угадать, что же это за фильм я для вас сегодня загадала, потому что тот 16-й счастливчик, который напишет сегодня верный ответ, получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Друзья, обязательно переходите, пишите свои версии. Можно прямо в комментариях в нашем телеграм-канале под последней публикацией, а также можно по номеру +7 900 660 15 05 присылать свои версии в мессенджер Макс, а также в Телеграм. Ну что, друзья, проверим свою удачу сегодня. Верю, что у вас все получится, удача улыбнется именно вам. Так что обязательно попробуйте, обязательно участвуйте. Ну а пока вы пишите свои версии, что ж это за кино такое вам сегодня загадано. Мы продолжим этот плейлист вместе с Рианой и ее хитом «Breaking Dishes».

0: мы с вами тосковать ни в коем случае не собираемся. Наоборот, заряжаемся сегодня на позитив, на энергичное начало дня и продолжим наш музыкальный плейлист совсем скоро. А прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа. В Александровске, Сахалинском, в Красногорске, а также в Долинске осадков сегодня не предвидится. 18 градусов со знаком «плюс». В Ногликах сегодня также без осадков, здесь плюс 16. В Поронайске слабый дождь пройдет и до 18 градусов за окном. В Макарове осадков сегодня не предвидится, здесь синоптики обещают до плюс 17. В Охотском, а еще в Корсакове сегодня также осадков не будет, воздух прогреется до плюс 19. В Аниве чуть теплее, плюс 20 градусов на термометрах, и осадков сегодня также не ожидается. В Малокурильском сегодня пройдет слабый дождь, до 16 градусов тепла. В Южно-Курильске осадков сегодня не ожидается и до 17 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске сегодня днем также осадков не будет. Температура воздуха плюс 17, плюс 19. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
8: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
9: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
8: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
9: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
10: Полиция напоминает. Если вам поступают сообщения от работодателя о проверках, просьбе занять денег или перейти по ссылке, перезвоните собеседнику и поговорите лично. Скорее всего, от его имени действуют мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
14: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
13: Деко выгодно живи.
15: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
16: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
17: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
16: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
17: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
18: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
19: Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Вот так незаметно время пролетело, а нам с вами уже пора подводить итоги нашей игры «Стоп-кадр». Конечно, сегодня вы писали как никогда активно, дорогие друзья, потому что, конечно, на волне популярности совершенно недавно вышедшего фильма вы вспомнили былое, вспомнили ту самую кинокартину, которую я для вас сегодня загадала. И, конечно, многие написали верный ответ. Это «Человек-паук», тот самый первый фильм легендарный. Легендарный с Тоби Магуайром 2002 года выпуска. Он навсегда, конечно, останется в наших сердцах, несмотря на то, что выходит большое количество новинок из этой киновселенной. Кстати, друзья, ходила тоже на Человека-паука, посмотрела с большим удовольствием. В общем, вы молодцы, справились с задачей. И давайте прямо сейчас узнаем, кто же сегодня у нас самый везучий, кто стал 16-м по счету и написал верный ответ. А это очаровательная девушка Надежда. Последние 4 цифры номера 9184. Надежда, я вас поздравляю с победой. Забирайте 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Возьмете кого-нибудь с собой за компанию и отправитесь смотреть киноновинки. Может быть, того самого «Человека-паука» еще успеете посмотреть. Надежда, мы вас еще раз от всей души поздравляем. Друзья, если вы сегодня также писали верный ответ, но 16-м по счету не стали, это не повод для того, чтобы грустить и расстраиваться, потому что радио СТВ по выходным регулярно радует своих радиослушателей разными подарками. И сегодня еще обязательно сыграем ближе к вечеру в нашу игру «Сорви маску». А чтобы быть в курсе всех наших игр и активностей, обязательно переходите в наш телеграм-канал «Радио СТВ», а также в группу ВКонтакте «Радио СТВ». Там обо всем рассказываем в первую очередь, также разные челленджи, разные игры проводим. Так что есть повод подписаться и присоединиться к нашему сообществу. Ну а пока вы подписываетесь, мы продолжаем наш музыкальный плейлист.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Настоящий пожар в эфире Первого областного устроил Holiday Boy и завершил этот музыкальный час. На Сахалине и Курилах 12 часов.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. Думаю, все уже давным-давно проснулись, взбодрились, и мы вместе с вами продолжаем весело шагать в этот субботний день с прекрасным настроением и позитивным зарядом. Друзья, если вам сегодня хочется какого-нибудь праздника, но праздничного повода почему-то не хватает, прямо сейчас один я вам подарю. Сегодня отмечается день рождения мотоцикла, 29 августа 1885 года. Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер вместе с конструктором Вильгельмом Майбахом получил патент на первый в мире двухколесный транспортный аппарат с двигателем внутреннего сгорания. А первый мотоцикл, какой же он был? У него была деревянная рама, одноцилиндровый мотор объемом 264 кубических сантиметра и мощностью половина лошадиной силы. Максимальная скорость около 12 км в час. Вот так началась история двухколесного транспорта, мотоциклов, поэтому всех байкеров, всех причастных к мотодвижению в Сахалинской области поздравляем с этой значимой датой, с этим значимым событием, с днем рождения всех мотоциклистов. День рождения мотоцикла отмечается сегодня, так что если у вас есть такой байкер, друг, знакомый, обязательно его сегодня поздравьте, ну и, конечно, предложите прокатиться, может быть, сядете там пассажиром и прокатитесь куда-нибудь на север или в южном направлении. В общем, вариантов у нас с вами масса. Выбирайте, как провести эту субботу, конечно же, вам. Ну, а мы пока продолжим сопровождать вас лучшей музыкальной подборкой в эту субботу. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

Вот так бодро продолжается наш субботний плейлист, дорогие друзья. И несмотря на то, что сегодня выходной на календаре, немножечко о работе вспомним. В Италии, вот, например, нашли вакансию мечты. На чемпионат мира по тирамису набирают новых членов жюри. Соревнование само уже звучит очень заманчиво. Чемпионат мира по тирамису. Работать этим самым людям придется в Тревизо, дегустировать десерты и выбирать самые лучшие. Податься может человек из любой страны, но сначала нужно будет пройти экзамен аж из 15 вопросов. Так что, если вдруг захотите подать свою вакансию, подать свое резюме, то можно будет указывать опыт работы, какое тирамису ваше любимое, сколько вы его съедаете в день, в неделю, в месяц. Думаю, что там это обязательно будет учитываться. Ну, а вообще, если действительно без шуток, то, по-моему, работа просто идеальная. Вот так ходить целый день, дегустировать лучшие, наверняка очень вкусные десерты. Если это чемпионат мира, там собраны лучшие из лучших шеф-поваров, кондитеров. Так что, да, действительно, работа мечты. На такую возвращаться по понедельникам одно удовольствие. Друзья, ну, а мы пока продолжаем мечтать о том, чтобы попробовать тирамису, мечтать о том, чтобы попасть на такую работу. Ну и, конечно, продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Хойзер, Take Me to Church.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: 12:20 на Сахалине и Курилах. А что это значит? А это значит только одно, дорогие друзья. Нам пора поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа. В Ахе и в Тымовском осадков не предвидится. Плюс 18 градусов. В Смирных пройдет сегодня слабый дождь и до 19 градусов со знаком плюс. В Углегорске осадков сегодня не обещают. 17 градусов тепла. В Томари и в Невельске также сегодня без осадков и до 18 градусов за окном. В Чехове и в Хомске воздух прогреется до плюс 19, осадков сегодня не обещают. В Северо-Курильске пройдет слабый дождь до 13 градусов со знаком плюс. В Курильске также сегодня временами дождливо и до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня днем осадков также не предвидится. За окном солнечная температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
6: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Интересную новость узнала недавно, дорогие друзья. Оказывается, ученые выяснили, что коты – это единственные питомцы, которые могут нарушить психику детей. В общем, эксперты проследили связь между наличием в семье домашнего питомца, а именно кота, и психологического состояния дошкольников. Одна из главных причин возможного риска – это паразит, который передается от котов к людям. Он способен негативно влиять на работу головного мозга и даже вот вызывать нарушения в психике. Ну и, конечно, отмечают независимый характер кошек, который тоже может стать препятствием для выстраивания эмоциональной связи с ребенком. У собак, черепах и других домашних питомцев риск подобного гораздо меньше. Ну, конечно, я думаю, здесь даже паразит вообще отметается, сколько характер капризный у некоторых хвостатых питомцев, у некоторых кошек, действительно может вызывать такие абьюзивные немного отношения. Вечно нас эти кошачьи катают на эмоциональных качелях. Ну и, конечно, нежная детская психика может быть к такому не готова. В общем, друзья, соблюдайте бдительность, смотрите, как там ваш кошачий питомец себя ведет и действительно не грустит ли за этого малыш и не страдает ли его психика. Ну, а мне кажется, что, конечно, коты могут тоже изменять свое поведение с появлением детей в семье, и очень часто так и происходит. Например, если кошка жила в семье до появления ребенка, то когда ребенок уже появляется, тут совершенно непредсказуемая реакция. Может быть, какие-то хвостатые реагируют хорошо, а какие-то совсем долго не принимают нового члена семьи. Мне кажется, собаки тут как-то поспокойнее относятся, хотя могу быть и не права. Выбирать уже, конечно, каждому самостоятельно, какого питомца заводить, кошку или собаку, или, может быть, рыбу. Мне кажется, рыба – это вообще самый безопасный вариант для домашнего питомца. На них и аллергии, в принципе, не бывает, и на психику они влияют очень умиротворяюще и успокаивающе. Ну а пока мы продолжаем наш музыкальный плейлист, далее в эфире «The Rasmus in the Shadows».

0: хватит довольно уже песен, хочется сказать. Надо и о погоде поговорить. Но на самом деле, конечно, это все шутки. Совсем скоро продолжим нашу музыкальную подборку. А о погоде, пожалуй, все-таки расскажу. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 29 августа. В Александровске, Сахалинском, Красногорске и в Долинске осадков сегодня не будет, до 18 градусов со знаком «плюс». В Ногликах чуть свежее, плюс 16, и осадков сегодня также не предвидится. В Поронайске пройдет слабый дождь, до 18 градусов за окном. В Макарове сегодня осадков не предвидится и до 17 градусов тепла. В Охотском и в Корсакове сегодня также обойдемся без осадков, плюс 19 на термометрах. В Аниве воздух прогреется до плюс 20, а осадков сегодня также не обещают. В Малокурильском пройдет слабый дождь, плюс 16 градусов. В Южно-Курильске осадков сегодня не обещают и до 17 градусов со знаком «плюс». В Южно-Сахалинске сегодня днем также обойдемся без осадков. Температура воздуха сегодня плюс 17, плюс 19. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
6: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»!
8: Телефон 6 семерок.
9: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
10: Телефон 51-55-66.
11: В «Матрешке» акции выходного дня. С 28 по 30 августа набор конфет «Мерси» ассорти 559,95 за 250 грамм. Ветчина «Ретимир» для завтрака 389,95 за 420 грамм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
14: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
16: Взрыв цен. Карьер «Лист Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
17: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за 1 копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
18: Акция по 31 августа. Подробности об организации правилах в приложении «Карты Столичная».
19: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
2: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу 2 бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
19: «Гигант». Огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
2: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
17: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

Возможно, наши радиослушатели, какая-то ваша часть, дорогие друзья, прямо сейчас думает, никаких больше вечеринок утром поздним, субботним. Такое тоже может быть, и почему бы нет, но все мы знаем, что это ровно до следующих выходных. И что ж, никто вас не осудит, но обсудит, дорогие друзья. А в следующем часе в нашем эфире соберется еще одна вечеринка, к которой присоединиться, ну, я думаю, просто обязательно нужно. Мы собираемся в программе «На одной волне», дорогие друзья, и там тепло общаемся, поздравляем друг друга с праздниками, передаем приветы и поздравления в прямом эфире Первого областного. Переходите в наш телеграм-канал и в группу ВКонтакте «Радио СТВ», там уже обо всем подробно рассказали. Ну а также напомню наш номер телефона для связи +7 900 660 15 05. Обязательно пишите свои сообщения, приветы и поздравления. Начинать можно уже сейчас, и первые сообщения полетят в эфир уже в начале следующего часа. Обязательно их озвучим в первую очередь. Ну а пока вы печатаете, продолжаем наш музыкальный плейлист вместе с Holy Flame.

0: нас с вами тоже все решено. Нам пора перемещаться в новый музыкальный час. На Сахалине и Курилах 13.00.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Рада сообщить вам, дорогие друзья, что мы начинаем 2 часа нашего самого теплого общения. Присоединяйтесь к нашей программе на одной волне. Пишите свои приветы и поздравления по номеру +7 900 660 15 05. Мессенджер Макс, а также Телеграм. Пишите, куда вам удобно. И мы обязательно все ваши сообщения зачитаем, озвучим в эфире Первого областного. Так что они обязательно дойдут до своего адресата. Еще это просто прекрасный повод для того, чтобы просто напомнить о себе тем, по кому вы соскучились. Друзья, обязательно пишите, пока вы печатаете свои месседжи. Мы продолжим наш музыкальный плейлист. В эфире появится Максим. Ну а совсем скоро еще и Quest Pistols зарядит нас с позитивным настроением на сегодня.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ой, друзья, словами не передать, как тепло становится в наших чатах, когда начинается программа «На одной волне». Ваши теплые приветы, поздравления летят в нас, и мы, конечно, спешим все их озвучить. И вот первое сообщение. Здравствуйте, я хочу сказать своим родителям, что я очень сильно люблю и обожаю. Папу зовут Александр Витальевич, а маму Наталья Михайловна Гавриленко, ваша дочь Настюша. Должна признаться вам, друзья, что Анастасия пишет нам буквально каждую неделю, не упускает ни одной возможности напомнить своим любимым родителям о своих чувствах. И это совершенно прекрасная такая традиция. Анастасия, ни в коем случае не прекращайте писать свои теплые сообщения. Замечательная совершенно традиция у вас в семье появилась. Радио СТВ очень рады, что мы стали ее частью. А следующее сообщение спешу зачитать. Поздравляю с днем рождения мою дорогую подругу Алиночку. Желаю тебе большого женского счастья. Помни, что ты невероятная, яркая звездочка, сияй так же ярко и дальше, люблю тебя, твоя Катя. Вот такие теплые сообщения прилетели в наши чаты, дорогие друзья. Напомню, наш номер для связи +7 900 660 1505, мессенджер Макс и Телеграм работают для вас. Ну и, конечно, напомню, что совсем не обязательно ждать какого-то праздничного повода, дня рождения, совершенно не обязательно, если повода не имеет. Также можно просто передать привет, просто напомнить о себе тем, кто вдруг мог забыть. Так что, друзья, просто пожелать всем хорошего настроения. Тоже прекрасный повод для того, чтобы написать нам программу «На одной волне». Давайте продолжим наше теплое общение и продолжим наш музыкальный плейлист.

0: радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Спешу зачитать ваши сообщения, которые приходят в наши мессенджеры. Передаю привет всем одногруппникам из спортивного клуба «Асах Киокушин». Пишет нам прекрасная Дарья. Дорогие спортсмены, ну вы, конечно, молодцы. В субботу всем спортсменам передаем привет и желаем бодрого и продуктивного начала дня. Следующее сообщение спешу зачитать. Передаю маме Татьяне, папе Жене и Мирону, своему брату, привет от Захара Барабанова. Передаем с радостью ваши теплые сообщения. Друзья, напомню, номер телефона для связи +7 900 660 15 05. Пишите свои приветы, поздравления. Напомню, что один праздничный повод у нас сегодня точно имеется. День рождения мотоцикла отмечается 29 августа. Так что давайте вспоминайте, есть ли в вашем окружении байкеры, эндуристы, те, кто ездят на разных видах транспорта двухколесных, и им тоже передавайте свои приветы и поздравления, у них сегодня повод праздничный имеется. Ну а пока вы печатаете, послушаем Люсю Чеботину.

0: Напомню, что прямо сейчас в наших чатах продолжается теплое общение в рамках программы «На одной волне». Пишите свои приветы и поздравления по номеру +7 900 660 1505. Ну а пока вы печатаете, я вам расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Ахе, а также в Смирных осадков не предвидится, +19 градусов. В Тымовском и в Томари также завтра без осадков и 18 градусов со знаком «плюс». В Углегорске осадков завтра также не передают, 17 градусов за окном. В Чехове и в Хомске воздух прогреется до +20, осадков не предвидится. В Невельске завтра также обойдемся без осадков, воздух прогреется до +21. В Северо-Курильске завтра будет посвежее, здесь +13 и дождливо. В Курильске завтра также временами осадки, до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков, сегодня ночью температура воздуха +6, +9. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
1: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Снабжение Красной Армии продукцией лесной и угольной отрасли в годы Второй мировой войны было одной из важнейших задач Сахалина и Курил. Свыше 1 000 000 кубометров древесины и более 200 тысяч тонн угля было отправлено на фронт. В то время на Сахалине работал лесотарный комбинат и лесозавод. Были построены промышленные комбинаты по производству бочкотары и пиломатериалов. Сахалинский уголь использовали на предприятиях всего Дальнего Востока. Им заправляли железнодорожный и морской транспорт. Сахалинские шахтеры добыли около 2 000 000 тонн угля.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
11: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
10: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
11: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, спешу к вам со свежей порцией ваших теплых приветов и поздравлений, пишет нам Илья. Поздравляем семью Брюхановых, семью Беловых, семью Гречников и собаку Леонид с наступающим днем шахтера. Поздравляем с удовольствием, передаем это теплое сообщение. На самом деле довольно забавно, что поздравляют и собаку в том числе, но еще более забавно, что собаку назвали Леонид. Хотя на самом деле я слышала такое поверье, что если собаку назвать человеческим именем, то она становится более умным и как будто вот наделяется человеческим разумом. Вот интересно, Илья, напишите, пожалуйста, ваш Леонид, он как, тоже работает где-нибудь на шахте, причастен к этому празднику? Стало очень интересно, вы нас всех прямо заинтриговали. Кстати, да, друзья, напомню, что уже завтра отмечается День шахтера, а сегодня мы готовимся к этому празднику, и вот традиционно самое первое празднование Дня шахтера произошло именно 29 августа в 1948 году. Так что, если кто-то из ваших близких и родных к этому празднику имеет отношение, причастен к этой профессии, начать поздравлять можно уже сегодня официально, потому что сегодня отмечается годовщина самого первого Дня шахтера. Так что обязательно пишите свои сообщения +7 900 660 15 05. Илья, ну а от вас мы будем обязательно ждать рассказ про Леонида, очень уж интересно. А следующее сообщение спешу зачитать. Передаю привет городу Поронайск. Желаю всем классных выходных, хорошего настроения, пишет Николай. Вот так просто, без какого-то повода, просто Николай решил позитивом своим поделиться. И это совершенно замечательное решение. Берем пример с Николая. Друзья, тоже делитесь своим настроением. Делитесь, как вообще ваши выходные проходят, чем сегодня занимаетесь в субботу. День вроде как погожий, довольно солнечный. Уверена, что у вас планы сегодня очень насыщенные и активные. Номер для связи +7 900 660 15 05.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжу зачитывать ваши теплые сообщения. Здравствуйте, хочу поздравить своего мужа Владимира Владимировича с днем шахтера, ведь у него тесть был шахтером. Люблю тебя очень сильно, мой родной муж. Пишет нам замечательная Анна. Передаем с радостью ваши теплые поздравления. Друзья, вспоминайте, есть ли кто-то у вас в окружении, связанный с днем шахтера, причастный к этой прекрасной профессии. Обязательно пишите свои сообщения. Пускай день шахтера наступит только завтра, но мы можем начать поздравления уже сегодня, поэтому обязательно присылайте. Следующее сообщение спешу зачитать. Передаю привет и поздравляю с днем рождения мотоцикла, самую прекрасную байкершу Оленьку. Желаю тебе ровных дорог и дальних путешествий, пишет нам Екатерина. Вот такой еще прекрасный праздник сегодня отмечается, день рождения мотоцикла. Так что, если у вас есть байкеры-эндуристы в окружении, обязательно пишите, передавайте им тоже свои теплые пожелания, приветы и поздравления. Ну а вообще, ждать какого-то особенного повода вовсе не обязательно. Вот если ни шахтеров, ни байкеров у вас в окружении вдруг не оказалось, ничего страшного, обязательно можно написать, как вы проводите сегодняшний день, суббота, день прекрасный и насыщенный на разные приключения и путешествия. Обязательно рассказывайте, пишите по номеру +7 900 660 1505. А мы пока двигаемся только вперед вместе с Nickelback.

0: даже как-то неловко перебивать такую прекрасную композицию, но все-таки о погоде рассказать я вам должна. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Александровске-Сахалинском, в Красногорске, а также в Макарове осадков не предвидится, до 17 градусов со знаком «плюс». В Ногликах, в Долинске и в Охотском также завтра погода без осадков, до 19 градусов за окном. В Поронайске и в Корсакове осадков завтра также не предвидится, 18 градусов со знаком «плюс». В Аниве завтра тоже погода без осадков и 21 градус тепла. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра также обойдемся без осадков. В Малокурильском плюс 17, в Южно-Курильске до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
8: Телефон 51 55 66.
9: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
11: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
12: Купи кухню,
13: шкаф, подарок.
12: С Деко выгодно живи.
14: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
12: Деко выгодно живи.
15: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
16: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
15: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
16: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
17: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, держу вас в курсе. Илья, который поздравлял с Днем Шахтера разные семьи и еще собаку Леонида записал в это поздравление, нам ответил и прислал очень красивую фотографию с Леонидом. Лежит он такой, отдыхает. После добычи, подписал Илья, видимо, после добычи угля. Ну, что-то Леонид какой-то больно чистый, мне кажется. Я себе представляла собаку Шахтера как-то, вот что он будет весь в угле перепачканный, а тут такой золотистый персиковый пудель. Ну, фотография просто очаровательная. Илья, спасибо вам большое, что вы поделились. Очень интересная история у нас вышла с собакой Леонидом и Днем Шахтера. Спешу зачитать следующее сообщение, которое вы нам присылаете. Итак, дорогая редакция, пожалуйста, поздравьте моего любимого мужа Владимира Юрьевича Разживину, брата Ан Ивана и наших односельчан с поселка Тихменева. С праздником, День Шахтера, всех благ, здоровья и счастья в личной жизни. И поцелуй в конце Ольга оставила. Вот такое теплое поздравление нам пришло. И следующее сообщение спешу зачитать. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет всем долинцам. Хорошего дня и отличного настроения, пишет нам Александр. Долинцы, знаете своего героя. Александр всем сегодня шлет лучи своего позитивного настроения, и это совершенно прекрасно. Александр, берем с вас пример, и я думаю, наши радиослушатели тоже вдохновляются от таких сообщений. Напомню, что совершенно не обязательно ждать какого-то повода. Пишите свои просто теплые сообщения, рассказывайте, как проходит ваш день. Для этого есть мессенджеры Макс и Телеграм. Ну и, конечно, номер телефона +7 900 660 15 05. Все сообщения обязательно озвучим в эфире. Ну а пока продолжит наш музыкальный плейлист. Бандерас расскажет нам прямо сейчас про красивую жизнь.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Друзья, спешу продолжить наше с вами теплое общение. Вижу все ваши сообщения и сейчас прямо зачитаю еще парочку. Мы сегодня отправляемся всей семьей покорять лягушку. Прекрасная солнечная погода нам в этом деле сопутствует. Со мной дочка Ева, сын Максим и любимый муж Вик.

Абсолютно поздравительное сообщение вот от Ирины к нам прилетело. И, конечно, Ира, спасибо вам большое. Уверена, что Антон услышал ваше поздравление, определенно улыбнулся. Действительно, хочется пожелать Антону, чтобы все мечты его сбывались. А рядом с такой прекрасной девушкой Ириной, я уверена, что определенно одна большая мечта уже сбылась. Напомню, наш номер телефона для связи +7 900 660 1505. Обязательно пишите свои приветы и поздравления. Вспоминайте, у кого сегодня есть праздник. Ну или не ждите какого-то праздничного повода. Просто пишите теплые сообщения. Напоминайте о себе в эфире Первого областного. Тем, кто вдруг мог по вам соскучиться или позабыть, ни в коем случае этого допускать нельзя. Так, чтобы вся Сахалинская область услышала, обязательно передавайте свои приветы. Ну а мы пока продолжим наши музыкальные композиции.

0: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 1505.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: завершаем этот музыкальный час вместе с зажигательными Айс Геркерт и Зиверт и хитом «Банк». Ну и перемещаемся в новый, в котором мы с вами продолжим наше теплое общение в программе «На одной волне». На Сахалине и Курилах, 14.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, рада приветствовать всех в новом музыкальном часе. Еще целый час нашего теплого общения на одной волне у нас с вами есть в запасе. Но рекомендую поспешить, время действительно очень быстротечно, особенно когда такое море теплых сообщений приходит к нам в мессенджеры, так что скорее присылайте свои теплые приветы и поздравления. Напомню, номер для связи +7 900 660 15 05. И спешу зачитать сообщения, которые успели нам прийти. Здравствуйте, семья Всеволовых от всей души хочет поздравить Ким Катю с днем рождения. Она сейчас у нас, жительница Санкт-Петербурга, приехала к родителям в гости. И мы с гостями, с многочисленными, отмечаем ее день рождения. От всей души хочу пожелать ей здоровья, счастья, удачи, успехов, исполнения всех ее желаний, чтобы ее путь всегда был ровным и на этом пути встречались только хорошие друзья. Екатерина, ну сколько вам всего нажелать? Лала Оксана, просто потрясающе. Поздравляем и присоединяемся ко всем пожеланиям. Желаем вам исполнения определенно всех мечт, всех ваших желаний. И самое главное, чтобы желания не заканчивались. Друзья, обязательно присылайте свои сообщения +7 900 660 15 05. И они обязательно дойдут по волнам Первого областного радио до своего адресата. Ну и заодно до всей Сахалинской области. Не стесняйтесь выражать свои чувства, обязательно делайте это громко и ярко в эфире Первого областного.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные два часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, спешу сочетать еще несколько ваших сообщений. Здравствуйте, хочу передать привет Рязанову Александру. Люблю тебя, твоя жена Юлия пишет нам. Очаровательно, я уверена, Александр прямо сейчас улыбнулся. Так что, друзья, обязательно берите пример с Юли, передавайте приветы родным и близким. Напомню, номер для связи +7 900 660 15 05. Обязательно пишите, мессенджеры Макс и Телеграм работают. Следующий сообщение спешу зачитать. С наступающим днем шахтера. Хочу поздравить всех шахтеров Сахалина. Спасибо за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья и хорошего настроения, пишет нам Евгений. Друзья, завтра уже состоится этот праздник, День шахтера. Начинаем поздравлять уже сегодня, ведь традиционно самый первый День шахтера отмечался именно 29 августа, ну а позже стал последним воскресеньем августа. Поэтому, друзья, обязательно, если есть кто-то в вашем окружении, связанный с этой сферой, тоже передавайте им приветы и поздравления. +7 900 660 15 05. Ну а мы пока продолжаем плейлист вместе с Айовой.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Пишу свежие порции ваших теплых сообщений. Словами не передать, друзья, что происходит в наших чатах. Невероятное количество добрых и теплых сообщений приходят к нам. Спешу скорее зачитать. Хочу передать теплые слова своему самому лучшему папуле Сергею от Светланы. Спасибо, что ты есть. Очень дорожу тобой. Мы сейчас в Корсакове. Свет, надеюсь, сейчас отдыхаете в Корсакове. Куда-нибудь, может, на море держите путь. Расскажите тоже, чем сегодня занимаетесь в субботу. Ну и, конечно, следующее сообщение зачитаю. С днем шахтера поздравляю Владимира Епифанова. Всю жизнь проработал шахтером, сейчас ушел на пенсию. А также мою внученьку поздравляю с наступающим днем знаний из города Долинск. Позвонили нам, вот попросили передать такое теплое сообщение, такой теплый привет. Друзья, напомню, номер телефона для связи +7 900 660 15 05. Обязательно все ваши сообщения зачитаем, озвучим в прямом эфире.

0: Раскачали нас немного Pussycat Dolls. Продолжим наш классный музыкальный плейлист, бодрящий сегодня, заряжающий на позитив совсем скоро. А прямо сейчас расскажу вам о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Ахе и в Смирных без осадков плюс 19. В Тымовском и в Тамари осадков завтра также не предвидится и до 18 градусов тепла. В Углегорске завтра также нам осадков не обещают. Здесь 17 градусов за окном. В Чехове и в Хомске до 20 градусов со знаком плюс, осадков также не предвидится. В Невельске завтра также погода без осадков, 21 градус тепла. В Северо-Курильске будет завтра прохладно, плюс 13 и временами дожди. В Курильске завтра также слабый дождь пройдет временами и до 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9. Завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика.

0: линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
5: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
4: И самое главное – забота о каждом пациенте.
5: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
4: Телефон 40-18-18.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую».
9: Акция по 31 августа. Подробности об организации правилах в приложении карты «Столичная».
10: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
11: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
12: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
13: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
12: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
13: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Продолжаем наше теплое общение, дорогие друзья, делаю это с удовольствием, и прямо сейчас зачитаю еще несколько ваших сообщений. Пожалуйста, передайте обращение моим доченькам, это какой-то тут крик души. Эмилия и Эвелина, не надо ругаться по пустякам, вы большое счастье для мамы с папой, мы вас любим, пишет нам Ирина. Девчонки, ну это ж прекрасно, что вы есть друг у друга, но я думаю, они обязательно дорастут до этой мысли, перестанут в будущем ругаться по пустякам, ну а пока... Я думаю, что исправить эту ситуацию будет довольно непросто, но все-таки, дорогие родители, Ирина, мы вам желаем сил. Следующее сообщение зачитаю. Здравствуйте, коллектив магазина «Любимый» передает привет Андросенко Евгении. Ждем с нетерпением, пишет нам Анжела. Видимо, очень соскучились по коллегам. Вот такие бывают теплые отношения в коллективе, и это совершенно прекрасно. Евгения, скорее приезжайте, любимые коллеги по вам соскучились. Следующее сообщение спешу зачитать. Здравствуйте, можно, пожалуйста, передать привет Сашке Кабанову. Скоро у него день рождения. Хороший человек, работник, так держать, пишет нам Александр. Передаем с удовольствием, друзья, и передаем и напоминаем наш номер телефона +7 900 660 15 05. Очень ждем ваших сообщений. Пишите вы сегодня невероятно теплые слова, и это совершенно прекрасная тенденция. Продолжаем в том же духе и двигаемся только вперед. Еще немного времени у нас остается, так что поспешите, чтобы обязательно ваши адресаты получили ваши теплые приветы и теплые поздравления в эфире Первого областного. Ну а пока продолжит нашу музыкальную подборку Holy Flame.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, продолжаем наше теплое общение в эфире Первого областного. Спешу зачитать еще парочку ваших теплых сообщений. Здравствуйте, любимое радио и суперские ведущие. Боже, ну как же приятно читать такие сообщения. Хочу передать привет городу Александровск-Сахалинскому и приветик Оксаночке Миромановой и Мариночке Галактионовой. Девчата, замечательного вам дня и отличного настроения. Татьяна Р. пишет. Татьяна, ну одной девочке вы точно сегодня обеспечили настроение. Спасибо вам большое. Улыбка у ведущей натянулась. Я уверена, что у ваших девочек Оксаны и Марины тоже сегодня настроение поднялось. Спасибо вам за ваши лучи позитива в эфире Первого областного. Читаю следующее сообщение. Привет с большой любовью моему любимому мужу Роману от любящей жены Анастасии. Роман, и сердечко вам в конце Анастасия послала. Так что передаем с радостью ваши теплые месседжи. Друзья, продолжайте в том же духе. Невероятная красота в наших чатах, невероятная атмосфера. Обязательно продолжим наше общение совсем скоро. Ну а пока хит «Малиновая лада» от Гаязов Бразерс.

0: О погоде с вами поговорим прямо сейчас и совсем скоро продолжим наше танцевальное музыкальное настроение в эфире Первого областного. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа. В Александровске-Сахалинском, в Красногорске и в Макарове осадков не будет, плюс 17. В Ногликах, в Долинске и в Охотском завтра также без осадков, до 19 градусов тепла. В Поронайске завтра пройдет слабый дождь, здесь 18 градусов со знаком плюс. В Корсакове завтра осадков не предвидится и до 18 градусов на термометрах. В Аниве завтра осадков также не предвидится, здесь воздух прогреется до плюс 21. В Малокурильском чуть свежее, здесь плюс 17, но осадков также не будет. В Южно-Курильске завтра также обойдемся без осадков, температура воздуха здесь до плюс 18. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9. Завтра днем от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду.
1: Реклама.
2: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: В «Матрешке» акции выходного дня с 28 по 30 августа. Помидоры КФХ «Остров» розовые 119,95 за 1 килограмм. Конфеты «Тофифи» 225,95 за 125 грамм.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Какой ты пломбир выбираешь? Классический? Может, шоколадный или экзотический? Каких вкусов только нет! В вафельном стаканчике или целый брикет? В магазины города мороженое везет?
9: Парамайский молокозавод.
10: Купи кухню,
11: шкаф, подарок.
10: С деко выгодно живи.
12: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
10: Деко выгодно живи.
13: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Дорогие друзья, наша программа «На одной волне» подходит к своему завершению, но еще одно сообщение я успею зачитать. Здравствуйте, я хочу передать огромный привет мамуле Сашуле, папуле Сереженьке и самому крутому младшему братику Яросеньке. Ваша Лизочка, вот такая милая финальная точка у нас получается в нашей теплой программе приветов и поздравлений. И на этой миленькой нотке мы с вами завершаем наш теплый общение. Если не успели сегодня написать сообщение, передать привет, вы не расстраивайтесь, потому что мы продолжим общаться и завтра в это же время с 13 до 15 часов в эфире Первого областного. Обязательно подключайтесь к нашему общению, пишите свои сообщения. Ну а я на этом с вами тоже прощаюсь. У микрофона для вас сегодня была Наташа Стрельцова. Желаю вам прекрасного продолжения выходных, невероятно бодрого и яркого позитивного заряда, а Радио СТВ продолжит и дальше радовать вас и согревать лучшей музыкальной подборкой, где мы собрали самые главные хиты. И далее в эфире Лана Дель Рей. Оставляю вас в ее нежных руках.

0: На островах 15 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка

0: старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире главный хит-парад страны, который называется «Топ-хит-чарт», и я его ведущая, актриса-певица Настя Негода. Как всегда, в ближайший час мы послушаем главные хиты радио и интернета этой недели. И, конечно, я представлю вам самые яркие новинки. А начнем мы сегодня с самолетов моей подруги Юлианы Карауловой, в которых Юлиана признается в большой и чистой любви, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Самолеты круто стартанули в начале августа, уже играют на 70 российских станциях. А пару недель назад я представила этот хит в нашем хит-параде. Юлиана Караулова, «Самолеты, полетели».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, практически сразу у нас первая премьера «Ты не бойся ночи». Так называется трек проекта «Энзро», который уже 2 месяца не вылезает из топа российского интернет-чарта. Вниманием радиостанции он тоже не обижен и уже прозвучал десятки тысяч раз в эфире. А это значит, что пришло время представить его и слушателям «Топ Хит Чарта», что я с удовольствием и делаю. Проект «Энзро» с хитом «Ты не бойся ночи». Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Следом у нас в трек-листе братский дуэт Gayazov Brothers, чья «Санта Лючей» в топе самых популярных хитов российского интернета. Радиостанции тоже не отстают с эфирами этого трека, который, я уверена, попадет в топчик этого лета. Ну а сегодня Gayazov и «Санта Лючей» занимают 13 место, и это самая крутая чертова дюжина нашего хит-парада в августе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, 12-й позицией, как и в прошлом выпуске нашего чарта, остается за Акмалем Хаджиниязовым, который, как вы помните, недавно зарелизил трек «Любовная». Новый хит Акмаля растет в сводном российском радиочарте, а в интернете вообще вошел в топ-20. Слушаем Акмаля и признаемся в любви самым близким людям.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Акмали в нашем хит-параде сменяет Лера Беарвульф и ее мегахит «Феникс». Трек по-прежнему в топах радио интернет-чарта России. Я решила, что было бы неплохо напомнить о нем и слушателям топ-хит-чарта. Беарвульф и ее неубиваемый «Феникс». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, как всегда, прежде чем мы перейдем к горячей десятке хитов нашего чарта, я коротко представлю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались на «Топ Хит». Между прочим, там будет и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно залайкайте его везде, где только услышите. Я проверю. Поехали! Случай Никиты Киоса.

0: Вот такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты в эфире Top Hit Chart и влюбленная в жизнь его ведущая Настя Негода.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Бахе, а также в Смирных, осадков не предвидится до 19 градусов тепла. В Тымовском и в Тамари завтра также осадков не будет до 18 градусов со знаком плюс. В Углегорске завтра синоптики также обещают погоду без осадков и 17 градусов тепла. В Чехове и в Хомске завтра осадков также не будет, 20 градусов со знаком плюс. В Невельске воздух прогреется до плюс 21 и осадков не предвидится. В Северокурильске завтра пройдет дождь, здесь температура воздуха плюс 13. В Курильске завтра также временами осадки и до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра днем от 18 до 20 тепла. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: В машине едет влюбленная пара.
5: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
6: Ну да, а чё?
5: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
1: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
0: И горячую десятку звездных хитов у нас сегодня открывает группа Ума Турман со своим хитом «Не стой, танцуй». Встречайте.
10: Десятое место.
11: Никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ-хит-чарт» и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас ко мне присоединяется Мари Краймери с хитом «Давай не ждать». Это один из главных радиохитов этого года. А Марина – одна из двух претенденток на звание поп-принцессы российского шоу-бизнеса. Не больше и не меньше. Так что не ждем, а включаем и слушаем хит Мари Краймери.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а сейчас у нас встреча с моими друзьями и коллегами по топ-хит-чарту Ваней и Мишей Заситкевичами. Группа «Добро» буквально пару недель назад представила слушателям нашего хит-парада свой новый трек «На счастье». А сегодня я с радостью сообщаю о том, что трек буквально ворвался в сводный российский радио-чарт «Топ-хит». Согласитесь, это круто. Первый рассказать об этом и вам, и самим авторам этого трека.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в наш хит-парад возвращается Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» собирает на радио по 20 тысяч эфиров в неделю. А это значит, что имеет все шансы стать одним из самых заметных радиохитов этого лета.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service» – все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, в Красногорске, в Горске и в Макарове до 17 градусов тепла. В Ногликах обещают до плюс 19, а в Поронайске воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. В Долинске и в Охотском завтра обещают до 19 градусов тепла, в Корсакове до 18 градусов за окном. В Аниве завтра также осадков не предвидится, здесь 21 градус тепла, в Малокурильском синоптики обещают до плюс 17, в Южно-Курильске 18 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки также пройдут без осадков. Сегодня ночью температура воздуха плюс 6, плюс 9 градусов. Завтра днем от 18 до 20 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Милая, зайди в мою квартиру и посмотри, где мы будем с тобой жить.
4: Да, красиво, уютно. А вот подуставшую кровать надо взять и выбросить, и купить новую.
5: Как выбросить?
4: Да вот так!
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: После объявления войны в 1941 году, уже на следующее утро на Северном Сахалине в военкоматах образовались очереди из добровольцев. К концу 1941 года в пунктах военной подготовки обучалось свыше 4000 человек в группах противовоздушной и противохимической обороны. Проходили военное обучение и женщины. 220 сахалинок охраняли на острове склады с боеприпасами. За время войны на фронт было мобилизовано более 20 тысяч сахалинцев.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
13: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
14: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Но есть один новый трек, который я хочу представить вам отдельно. Это мега-коллаборация Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и Василия Михайловича Вакуленко, которого мы знаем и любим как Басту. Месяц назад они зарелизили совместный трек «Если я буду танцевать». И вот, наконец-то, на этой неделе трек ворвался и в радио, и в интернет-чарты страны. Отличный повод для премьеры и в нашем хит-параде, я считаю. Слушаем.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радиоинтернета. А на четвертом месте у нас сегодня газует Юлия Зиверт. Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее газ продолжает наш хит-парад.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Бронза у нас сегодня уходит коллаборации Мота Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их «Она танцует под Шаде» по-прежнему в топах и радио интернет-чартов России. Так что слушаем, лайкаем и по возможности танцуем под Шаде.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро в этом выпуске топ-хит-чарта у Кати Айовы с треком «Мы». В поисках вдохновения для трека Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой. И результат не заставил себя долго ждать. «Мы» вошли в топ-10 российского интернет-чарта и уже практически возглавили чарт радио. В итоге Айова у нас поднимается на почетное второе место.
0: Второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец наступает тот самый волнующий момент, когда мне предстоит объявить главный хит этой недели. Попробую сохранить ненадолго интригу и скажу, что сегодня у нас на первом месте группа, состоящая из двух парней. Трек-победитель они представили публике в конце мая, и эта песня довольно долго раскачивалась в эфире и в интернете. И вот, наконец, в августе у ребят произошел прорыв, и они взлетели на самую вершину, набрав более 300 тысяч эфиров. Конечно же, я говорю о группе «Градусы» и их треке «На ресницах».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. С вами последний час была актриса и певица Настя Негода, которая сегодня не только для вас пела, но вела программу «Топ-хит-чарт». Спасибо, что вы были все это время со мной. Как всегда, прошу вас почаще лайкать понравившиеся треки на Топ-Хит.ру, в группе Топ-Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ-Хит. Помните, что от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Я же с вами прощаюсь. Желаю здоровья, удачи, мира и любви. И, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в радиоэфире и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.

0: Это братья Крим, их работа «Кустурица» в эфире Первого областного. И этот час мы с вами оставляем в истории, записываем его в наш дневничок и движемся пренепременно дальше, перемещаемся в следующий музыкальный час. На Сахалине, Курильских островах, 5 часов вечера.
1: Радио АСТВ. Первое. Обла...

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 17.03, и это Первое областное. Мы с вами продолжаем эти выходные, суббота в самом разгаре, дорогие. И очень здорово, что и суббота, и, как говорят синоптики, воскресенье радует нас погодой, потому что надо нам поймать еще вот эти денечки, вот эти радостные моменты. Ну, а уже в понедельник новая трудовая неделя, это во-первых. А во-вторых, там во вторник и осень начинается раз-раз, и все, вот она, осень. Осень у нас с вами на пороге буквально стучится в двери. Но не будем ни в коем случае грустить, не будем вешать нос, держим его по ветру и эти моменты оставляем в своей памяти. Прогулки, какие-то активности на свежем воздухе сегодня и завтра просто показаны нам с вами, дорогие друзья. И давайте использовать эти моменты на все 150%, не меньше. Ну и при помощи музыки разгоняем свое настроение. Стромае, диджей Кьюба, Эль Фуртадо, а также Мартин в эфире Первого областного прямо сейчас.

0: Великолепная же вещица от команды «Рок Острова». Ничего не говори в эфире Первого областного. Вы тоже, друзья, ничего не говорите лишнего в социальных сетях, в том числе, потому что за вами наблюдает налоговая. Вот, например, россиянка похвасталась в социальных сетях, что у ее семьи аж 4 квартиры, и что? И попала под налоговую проверку. Налоговая служба прислала требование предоставить все выписки по счетам, сначала за прошлый год, а потом и вовсе за 3 предыдущих. Теперь она советует не выкладывать красивую жизнь в социальных сетях. Как говорится, вот оно, преступление и тут же наказание. Будьте, пожалуйста, аккуратны, следите за тем, что вы говорите, следите за тем, что вы выкладываете и показываете. Времена меняются, не все сейчас можно, поэтому соблюдаем закон, как говорится. Мы же соблюдаем эфирный закон. Каждую 20-ю и 40-ю минуту часа в эфире Первого областного прогноз от синоптиков, и этот момент не исключение. Прямо сейчас расскажу о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, на Сахалине погода преимущественно без осадков. На Курильских островах ожидаются дожди. В Ахе, в Смирных, температура до 19 градусов тепла. В Тымовском и Томари до плюс 18. В Углегорске до 17, выше нулевой отметки. В Чехове и Хомске до плюс 20. В Невельске температура поднимется до 21 градуса тепла. В Северокурильске, а также в Курильске ожидается дождь. В Северокурильске до плюс 13. В Курильске до 18. Градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков. Температура в темное время суток составит от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 30 августа, в областном центре погода без осадков. Столбики термометра в дневное время покажут от 18 до 20 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Взрыв цен. Карьер-лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sakhalin.ru.

0: Специальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
1: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
2: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
1: Деко выгодно живи.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, «Сорви маску» начинается прямо сейчас, 17:26, время сахалинское. Ну что, напоминаю вам правила. В первую очередь я сейчас читаю вам текстовую подсказку о том известном человеке, которого я загадал. Вы слушаете внимательно. Если появляются какие-то варианты у вас, вы сразу же присылаете их на номер плюс 7 900 660 1505. Это если с первой подсказки вам все стало очевидно и понятно. Если же нет, то мы дожидаемся второй подсказки. Эта подсказка будет сегодня картинкой такой замаскированной. Она появится в наших социальных сетях, в телеграм-канале, а также в группе во ВКонтакте «Радио АСТВ». Вы смотрите эту картинку, разгадываете звезду, присылаете свой вариант ответов на мессенджер Макс и телеграм, номер я сказал. И если сегодня вы оказываетесь третьим правильно ответившим, то пригласительный билет в октябрь вам достается на любой сеанс, на любое время, там, когда вам будет удобно. Ну что, давайте, первая подсказка. Это российский поп-исполнитель. Он завоевал эстраду в подростковом возрасте. Такое случается нечасто. Но многие детали его пути к славе и личные привычки остаются в тени. Во-первых, этот музыкант полный самоучка. Он не оканчивал никакую музыкальную школу. Однако самостоятельно освоил гитару, самостоятельно освоил фортепиано. Интересно, что губную гармошку, неожиданно. И самостоятельно освоил экзотический казу. А вот что это за инструмент, надо было бы слушать программу «Звуки музыки». Мы о нем разговаривали в эфире Первого областного. Ладно. Он получил отцовское наследство. Его первая акустическая гитара досталась как раз от отца. А отец у него был музыкантом. И что еще? У него было спортивное прошлое. Он занимался профессионально плаванием. Получил спортивный разряд. Играл в футбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис. Это все у него было. Он является несостоявшимся поваром, потому что до того, как всерьез увлекся музыкой, сценой, планировал связать свою жизнь с кулинарией и хотел выучиться. Что касается таких личных интересных привычек, то певец признается, что никогда не ложится спать с голыми ногами, надевает носочки, и это правильно. И еще один самый известный факт из его биографии, и это самое главное на данный момент его достижение – он стал обладателем Книги рекордов России как самый молодой исполнитель, собравший большую спортивную арену «Лужники» с 70 тысячами зрителей. Все, подсказки текстовые на этом у меня закончились. Кто же этот исполнитель? Свои ответы в Telegram и в Макс в мессенджеры. Плюс 7 900 660 1505. Если есть у вас догадки, правильные, неправильные, вы пишите. Там разберемся. Третий правильно ответивший получает подарки. Ну и подсказка в наших социальных сетях тоже не за горами. Желаю удачи.
0: «Сорви маску» на радио.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: «Сорви маску». На радио АСТВ.
1: Ну что, продолжаем. Давайте прямо сейчас текстовую подсказочку в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале радио АСТВ еще не опубликованном. Опубликую буквально через пару мгновений. По текстовым подсказочкам сегодняшнего героя еще раз пройдемся. Музыкального образования у него нет. Не оканчивал музыкальную школу. Самостоятельно освоил гитару, фортепиано, губную гармошку и экзотический казу. Гитара ему досталась от отца музыканта. Он несостоявшийся повар со спортивным прошлым. Спит исключительно в носочках. Ну и самое главное достижение. Он стал обладателем Книги рекордов России как самый молодой исполнитель, собравший большую спортивную арену Лужники с 70 тысячами зрителей. И ему после его концерта, после его шоу, эту самую плакеточку, этот самый сертификат Книги рекордов России ему тут же и вручили. Кто этот исполнитель? И уже опубликована картинка, подсказка в группе во ВКонтакте, в телеграм-канале радио АСТВ, плюс 7-900-660-1505. Ваши варианты принимаются сюда. Сегодня третий правильно ответивший получает приятные подарки от кинотеатра «Октябрь», пригласительные билеты. Итоги подводим на 50-й минуте. Ну а прямо сейчас я расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Нордберг» и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, да, про завтра же говорим, завтра, 30 августа, на Сахалине и Курилах нас с вами ожидает следующая погода: в Александровске-Сахалинском, Красногорске-Макарове без осадков. И здесь до 17 градусов тепла. В Ногликах, Долинске и Охотском без осадков до плюс 19. В Поронайске ожидается слабый дождь и до плюс 18. Что касается Корсакова, здесь до плюс 18 без осадков. В Долинске и Охотском осадков также не ожидается до плюс 19. В Аневе до 21 градуса тепла и без осадков. В Малокурильском, Южно-Курильске осадков не ожидается. В Малокурильском до плюс 17, в Южно-Курильске до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков. Температура от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 30 августа, в областном центре осадков не ожидается. И дневная температура составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жить хорошо.
4: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
5: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
6: В годы войны рыбная промышленность Сахалина и Курил работала по-особому. Главная задача была снабдить фронт, накормить Красную армию. А рыбаки госпредприятий получили статус военных рыбаков. На Сахалине круглосуточно работало 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными емкостями. Объемы производства увеличивались ежегодно. Всего за годы войны наша область добыла свыше 1 миллиона центнеров рыбной продукции. На судах рыбу заготавливали и тоннами отправляли на фронт.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, время подводить итоги нашей игры «Сорви маску». Огромное количество ответов и, скажем так, 95% ответов правильные. Причем, как только я прочитал текстовую подсказку, вы сразу сообразили, о ком идет речь. И сразу видно, слушали мои эфиры, потому что я о рекорде этого молодого человека рассказывал. Давайте пройдемся по неправильным ответам, а они были. Пишут, что это Валентин Стрыка. Юрий Каплан. Ну нет же, это же не он. Кто еще у нас есть? У нас еще есть Акмаль. Ну нет, Акмаль может быть и ставит какие-то свои личные рекорды, но вот не собирал он еще лужники, мне кажется. Несмотря на то, что у Акмаля выдающиеся, можно, ну как сказать, выдающиеся, хорошие вокальные данные, он достаточно хороший такой, да, твердый исполнитель в плане вокального мастерства, но нет, и это не Акмаль. Что еще у нас там было? Ну, в целом, все остальные ответы плюс-минус правильные. Давайте раскрывать, во-первых, личность нашего сегодняшнего исполнителя. Конечно же, за маской у нас скрывается Ваня Дмитренко, завсегдатай эфира Первого областного. И задача ваша была не просто правильно ответить, а быть третьим правильно ответившим, а это задача со звездочкой. И мне здесь пришлось потрудиться и посмотреть буквально по секундам, кто же правильно ответил, и я готов назвать имя победителя. Сегодня это Оксана, номер телефона заканчивается на 9027. Оксана, поздравляем, аплодисменты вам. Почет, уважение и пригласительные билеты в кинотеатр «Октябрь» на двоих, на любой сеанс, на любой фильм, какой пожелаете, который идет, конечно, в кинотеатре «Октябрь». Как забрать эти самые билеты, обязательно расскажу. Ребята, дорогие, не расстраивайтесь, не отчаивайтесь, если у вас сегодня не получилось, но в игре, в любой игре, в любом соревновании победитель только один. И сегодня это Оксана. Получится обязательно завтра, и «Сорви маску», и стоп-кадр будет в эфире Первого областного. Самое главное, слушайте и боритесь за свою победу. Мы же продолжаем. Впереди до конца часа Валерия, Мадонна, а еще появится Хьюгель. Всем доброго вечера. Движемся вперед.
0: «Сорви маску» на радио АСТВ.

0: Первое областное.
1: На Сахалине, Курильских островах, 18:00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Великолепный вечер на Сахалине и Курилах продолжается. Суббота, а завтра воскресенье. Помним о том, что выходные в самом разгаре. И мне кажется, что у вас есть то занятие, которое принесет и удовольствие, и пользу, и в целом общение со своими дорогими, близкими, любимыми людьми. Хочется надеяться, что вы сейчас в окружении и в компании именно таких людей. Ну, а если же вы знатный интроверт и не хотите ни с кем видеться, хочется надеяться, что вот ваша атмосфера вокруг вас, она вас расслабляет и погружает в собственные мысли. Но самое главное, чтобы эти мысли были только позитивны. Можно подумать, можно что-то запланировать, распланировать, в конце концов помечтать. Вместе сделаем это под музыку первого областного Capital City с Ваней Дмитренко, которого мы разгадали в прошлом часе, Pink, а также Intelligence и Звери. Это музыкальные планы на ближайшее будущее. На 20-й и 40-й минуте расскажу о погоде на завтрашний день, поэтому будьте рядом и давайте вместе проводить эту субботу.

0: душу красиво.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Но их можно узнать из тысячи по их уникальному вокалу. Это Nickelback и How You Remind Me в эфире Первого областного. 18.19, время Сахалинское. 29 августа у нас с вами на календаре. Сегодня празднуется праздник русского напитка. Что считать русским напитком? Ну, наверное, исконный русский квас. И, кстати говоря, готовится он очень несложно. Да, нужно время, но, тем не менее, квас на столе, на Руси, это великолепный способ охладиться в жару. И если вы еще не делали квас дома, обязательно займитесь этим. Это занятие на самом деле такое очень душевное. Но и потом кусить своего хлебного кваса домашнего, мне кажется, нет ничего лучше. День дальнобойщика сегодня также отмечается. И этих мужчин, и не только мужчин, но и женщин. Есть еще и женщины-дальнобойщицы, дальнобойщики. Вы удивитесь, но да, тоже поздравляем с праздником. А еще сегодня празднуется День долголетия. Все потому, что в 2001 году обнаружен человеческий ген долголетия. Вот только что с ним делать, ученые либо пока не знают, либо работают над этим. Но, тем не менее, долго жить, наверное, хорошо. Не знаю. Я еще недолго живу, поэтому, может быть, нам и продлят с вами жизнь ученые. Поглядим, поживем, увидим, как говорится. Движемся с вами дальше и продолжаем слушать наш субботний плейлист. Джанага Миябойка, а также Карлос Дримс появится очень скоро. А прямо сейчас расскажу о погоде, но уже на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, на Сахалине погода преимущественно без осадков. На Курильских островах пройдут дожди. В Ахе температура до 19 градусов тепла. Такая же температура и в Смирных. В Тымовском и Тамари до плюс 18. В Углегорске до 17 градусов тепла. В Чехове, а также в Хомске воздух прогреется до 20. В Невельске до 21 градуса тепла. В Северокурильске и в Курильске, как я уже и говорил, будут идти дожди. В Северокурильске до плюс 13. В Курильске до 18 градусов тепла. Что касается Южно-Сахалинска, то сегодня ночью здесь без осадков. Температура в темное время суток от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 30 августа, в областном центре без осадков. Температура днем составит от 18 до 20 выше нулевой отметки. Ветер обещают северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Суп Пелема. Карлос Дримс в эфире Первого областного. 18:30 в Южно-Сахалинске. И еще раз напомню дату. 29 августа сегодня на календаре. И на самом деле в кинематографе, если брать в глобальном смысле, это такой темный день, потому что сегодня отмечается день пробуждения Скайнета. Именно 29 августа во вселенной Терминатора искусственный интеллект осознал себя и вышел из-под контроля. Поэтому, если вы пользуетесь искусственным интеллектом, то не забудьте поздравить свою ИИшечку с этим замечательным днем. Да и вообще, в принципе, будьте аккуратны при использовании того самого искусственного интеллекта. Вот одна дама решила найти себе отговорку для того, чтобы завтра не идти на работу, переписывалась с искусственным интеллектом. Они вместе придумали там какую-то отговорку. Она ее отправила начальнице, но при этом забыла удалить тот самый мини-чатик с искусственным интеллектом. Первый раз отправила. Начальница, конечно, этого закидона не поняла, потребовала разъяснений, на что девушка ей предоставила разъяснение, но опять забыла удалить диалог с искусственным интеллектом. В общем, мне кажется, в этой ситуации, наверное, лучше уволиться. Да и, в принципе, если пользуетесь, скажем так, этим помощником, всегда критически относитесь к его советам, к его, вообще, в принципе, результату, который он вам выдает, и внимательно прочитайте несколько раз, все ли там сходится по смыслу, все ли там логично, все ли там правильно. И только потом используйте плод этого труда. В общем, желаю вам удачи. Будьте с этим искусственным интеллектом внимательны. Знаю совершенно точно, что те треки, те песни, которые появятся в эфире далее, написали и спели живые люди. Portugal The Man, Banderas и Акмаль уже совсем скоро. Всем желаю приятной субботы и движемся вперед.
1: Лето на АСТБ.

0: Великолепная вещица от Акмаля, любовная, одна из последних написанных песен и исполненных этим исполнителем. Мы же движемся с вами дальше, дорогие, и сейчас тревожные новости, на самом деле, для всех работяг. Россияне начали массово страдать от тихого надлома на работе. Сотрудники продолжают выполнять задачи, но постепенно теряют интерес, перестают проявлять инициативу и переходят в режим такого автопилота. И особенно часто, говорят, такое состояние встречается у миллениалов. Вместе с их вовлеченностью и падает эффективность компаний. Ну, а если с вами находится рядом любимый, близкий человек, просто скажите ему, что в вашей жизни что-то происходит, и что-то происходит не так. Я думаю, что он обязательно вас поддержит. И вот этот вот тихий надлом, нужно с ним работать, и надо его как-то, этот тихий надлом, надломить, как это ни странно звучит. Найти что-то интересное в своей работе, что-то новое. Мне кажется, просто нужно чуть-чуть самообразовываться, искать какие-то новые тенденции в своей профессии, в своем направлении, какие-то новые веяния и развиваться. Это самое главное. Двигатель, как говорится, прогресса — это движение вперед. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Самое главное — вот эту субботу и воскресенье потратить с умом, с пользой, отдохнуть как следует. Будет ли способствовать этому погода сахалинская, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Александровске-Сахалинском, Красногорске и Макарове без осадков. Здесь температура до 17 градусов тепла. В Ногликах, а также в Долинске и Охотском до плюс 19, и осадков также не ожидается. В Поронайске небольшой дождь до плюс 18, в Корсакове без осадков и те же 18 градусов тепла. В Аневе воздух прогреется до плюс 21, осадков не ожидается. В Малокурильском и Южно-Курильске также без осадков. В Малокурильском до плюс 17, в Южно-Курильске до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 30 августа, в областном центре без осадков. Температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
8: Реклама спонсора.
9: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
10: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
9: Тогда нам надо в «Школьник».
11: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ. 25 лет в эфире.

0: Это группа «Серебро» в завершении этого музыкального часа. И работа перепутала. Мы ничего не путаем, все в порядке. Суббота, выходной день, все нормально. И первое областное вместе с вами. Давайте этот час оставим в истории и перемещаемся дальше в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 19.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, время Сахалинское, 19.03. Продолжаются выходные на Сахалине и Курилах. Вечер. Чем можно заняться вечером? Если вы вдруг

собираетесь на прогулку, то обязательно одевайтесь потеплее и, не знаю, ну, головной убор, мне кажется, уже впору надевать, потому что синоптики, например, сегодня ночью нам пообещали от 6 до 9 градусов тепла, а это на самом деле прохладно. Поэтому берегите, пожалуйста, свое здоровье, если собираетесь на прогулку, на пробежку, подышать свежим воздухом в лесочке, то обязательно курточку или свитерочек, можно шапочку надеть. Если же вы собираетесь отсиживаться дома, то, мне кажется, сам Бог велел приготовить какой-нибудь вкусный ароматный пирог, например, с апельсиновой цедрой и корицей. Почему бы, собственно, и нет. Приготовить какой-нибудь пунш, да, и сделать этот вечер совершенно теплым. В общем, вам на откуп поддается то, чем вы будете заниматься. Ну а радио АСТВ поддержит вас абсолютно музыкально. Ближайшие музыкальные планы — это Армин Ван Бьюрен, его невероятная вещица совместно с Шерон Денадель и под названием In and Out of Love. Я говорил и буду говорить, что эта вещица у меня вызывает мурашки по коже от невероятного вокала. Появится также Arctic Asti, Джейсон Дерула и Валим. В общем, все для вашего музыкального настроения мы подготовили. Желаю теплого и приятного вечера в компании Первого областного.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время нам поговорить с вами о погоде на завтрашний день. И прямо сейчас с удовольствием о ней расскажу. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, на территории Сахалинской области погода без осадков. На Курильских островах пройдет дождь. В Ахе и в Смирных температура до 19 градусов тепла. В Тымовском Тамари до плюс 18. В Углегорске до 17 выше 0. В Чехове и Хомске до плюс 20. В Невельске до 21 градуса тепла. В Северокурильске и в Курильске пройдут дожди. В Северокурильске до плюс 13. В Курильске до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем 30 августа в Южно-Сахалинске погода без осадков. Температура в течение дня до 18-20 градусов тепла. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня. С 28 по 30 августа набор конфет «Мерси» ассорти 559,95 за 250 грамм. Ветчина «Ратимир» для завтрака 389,95 за 420 грамм.
2: С «Матрешкой» выгодно всегда.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
4: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.

0: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
1: Деко, выгодно живи.
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это работа By India под названием Поэтесса. Между прочим, новая работа этого исполнителя в 2026 была выпущена. И да, на дворе 2026, и да, 29 августа. И если вы сейчас задаетесь вопросом, лето, ты куда? Все туда же, через год ждите, как говорится, и оно обязательно придет. Но готовимся к новому учебному году, 1 сентября не за горами. И, конечно же, 1 сентября у нас с вами отдельная гордость. Поведем своих детишек, у кого дети ходят в школу, да, вот на 1 сентября, на торжественные линейки. А у кого-то вообще очень важное событие будет. В первый класс ребятки пойдут. Ну и, в принципе, 1 сентября — это какой-то новый этап в нашей с вами жизни, осень. И что-то невероятно интересное нам готовит эта осень. У меня почему-то такое ощущение. Поживем — увидим, дорогие. Я думаю, что вот это новое будет обязательно самым хорошим. Так же, как и наш субботний плейлист. Впереди у нас Моновика и Нюша со своей работой «Выше». Ну а там не за горами расскажу о погоде на завтрашний день. Поэтому будьте рядом. Всем великолепного настроения и теплого вечера.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Подпеваем хитам вместе с вами.

0: Первого областного, 19.39, время Сахалинское. Сейчас лазил по новостным сайтам и увидел новости Москвы. Мороз в плюс 3 градуса будет в Москве в ночь на 29 августа. То есть для москвичей плюс 3 градуса — это уже мороз. У нас плюс 6, и ничего страшного, как-то держимся. Кстати говоря, о насущном с вами прямо сейчас поговорим, о нашей сахалинской погоде. Какой она будет завтра, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Александровске-Сахалинском, Красногорске, Макарове, Малокурильском без осадков здесь до плюс 17 градусов. В Ногликах, а также в Долинске и Охотском до 19 выше 0, в Паранайске пройдет слабый дождь и до плюс 18 градусов. Где еще? В Корсакове до плюс 18 и без осадков, в Аниве до 21 градуса тепла, в Малокурильском до плюс 17, в Южно-Курильске до 18 выше 0, и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура от 6 до 9, слава богу, градусов тепла. Завтра днем 30 августа в областном центре погода без осадков, воздух днем прогреется до 18-20 выше нулевой отметки. Ветер ожидается северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Аккумулятор на легковое авто – база техника. А аккумулятор на грузовое авто – база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТР – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1 000 рублей. Проспект Мира, 19.

Это дискотека «Авария» и «Вон Амур», работа «Кукла». И на самом деле мало кто знает, что эта песня вышла в 2013 году и стала одним из самых знаковых релизов в обновленном составе группы «Дискотека «Авария». И композитор и участник группы Алексей Рыжов изначально написал эту песню как официальный саундтрек к масштабному цирковому спектаклю под названием «Кукла братьев Запашных». И именно эта работа стала первой масштабной работой для Анны Хохловой, которая пришла в группу после ухода вокалиста Николая Тимофеева. Сильный вокал Анны кардинально изменил привычное звучание «Аварии». Ну а что касается именно той версии, которая звучала только что, в 2026 году была выпущена эта версия спустя 13 лет после релиза. И это официальный ремикс совместно с музыкантом «Вон Амур», благодаря чему песня завирусилась в соцсетях и попала в плейлисты к молодой аудитории. Обновляется дискотека «Аварии» и находится и в ресурсе, и в потоке. Мы с вами находимся в потоке музыкального плейлиста радио АСТВ. И до конца этого часа Дэдди Янки, Ёлка и Тима Маус. Будьте рядом и продолжаем слушать великолепную музыку.

0: Но это, конечно же, неоспоримый хит середины 2000-х. Тима Маас и First Day в эфире Первого областного. Именно этим музыкальным приметом из 2005-го мы закрываем этот час и отправляем его в нашу летопись эфира. И переходим в час следующий. На Сахалине, Курильских островах, 20:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Доброго вечера, дорогие. 20.02, время сахалинское. Сижу и смеюсь, потому что прочитал следующую новость. Короткая новость. Массовый отлет кукушек из Москвы и Московской области ожидается в сентябре. Об этом сообщают биологи. Самое главное, чтобы наши с вами кукушки остались этой осенью на месте. Ну, а если быть серьезным, то да, уже сентябрь практически наступил. По крайней мере, это заметно по погоде. И сейчас все перелетные птицы потянутся в теплые края, и, знаете, дорогого стоит услышать курлыканье где-то в небе, поднять головы и посмотреть, как и гуси, и лебеди улетают в теплые страны на зимовку, и очень скоро эта красота будет и в нашем сахалинском небе. В общем, наслаждаемся каждым моментом, каждым мгновением. На самом деле на Сахалине осень тоже прекрасна во всех ее проявлениях. Пусть на улице дождь, пусть на улице солнце, холодно или достаточно тепло по-осеннему. В любом случае, эти моменты нужно ловить и оставлять их у себя в памяти. Вместе с радио АСТВ продолжаем наслаждаться этими летними пока еще днями и летними вечерами. Что

Что касается музыкальных планов, то субботний плейлист никто не отменял. Продолжаем слушать музыку Фаррелл Уильямс, Маркул, Анкара Эхос и Диджей Смэш уже сейчас в эфире Первого областного. Всем желаю доброго, летнего и теплого вечера.

0: Это Running Up That Hill от французского электронного проекта Barton. И этот трек представляет собой современный кавер на легендарный хит Кейт Буш 1985 года. Трек вышел в 22-м году и быстро завоевал популярность на европейских радиостанциях, в том числе и на российских, начал активно ротироваться. И вот этот вот французский дипхаус, в отличие от меланхоличного синтепопа 80-х, полностью изменил динамику трека. Проект сохранил оригинальную такую, да, проникновенную атмосферу вокала, но наложил на нее современный электронный бит в стиле такого дипхаус и сделал песню не только клубным хитом, но и таким чиловым немножечко. Очень здорово послушать его, сидя перед камином. Но это, по крайней мере, у меня мечты. Если у вас есть рядышком камин, зажигайте и поностальгируйте немножечко под музыку Первого областного. Мы с вами движемся дальше. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. И, пожалуйста, берегите себя, берегите свое здоровье и одевайтесь по погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, на Сахалине и Курильских островах у нас с вами ожидает следующая погода. В Ахее – смертных без осадков – до 19 градусов тепла. В Тымовском, Тамари – до плюс 18, осадков не ожидается. В Углегорске до плюс 17 и также без осадков. В Невельске воздух прогреется до 21 выше 0. В Северокурильске и в Курильске ожидается небольшой дождь. В Северокурильске до плюс 13, в Курильске до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков при температуре от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем 30 августа в областном центре погода без осадков. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов тепла. Ветер ожидается северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Подозреваете, что ребенок употребляет наркотики? Специалист поможет точно определить его состояние.

0: лечения и составят план лечения.
1: Резкая смена настроения, иногда заторможенное состояние. У подростка появляются новые знакомые, интересы которыми он не торопится делиться.
0: Вам помогут в Центре профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера. Телефон доверия в Южно-Сахалинске 76-08-31.
2: Два с половиной миллиона тонн нефти добыл Сахалин за годы войны. Это вдвое превысило показатель, чем в мирное довоенное время. Менее чем за полтора года на севере острова построили нефтепровод Аха-Софийск Хабаровского края. Его протяженность составила 388 километров. Из них более 9 километров было проложено по дну Татарского пролива. В военные годы по этим трубам на материк отправили 1 миллион 300 тысяч тонн нефти. Баржами по Амуру нефть доставлялась из Софийска в Комсомольск-на-Амуре. Там из нее получали горючее для преодоления маршрута Аляска-Сибирь. Этот метод обеспечил бесперебойное снабжение Красной армии необходимыми ресурсами.
3: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
3: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Диджей Нейтрино и Элия в эфире Первого областного. Зачем топтать мою любовь? Конечно, смысловые галлюцинации, мне кажется, сейчас эту версию одобрили и взглянули на свой трек с другой стороны. Ну, а мы движемся дальше, дорогие, и, конечно же, продолжаем этот вечер в эфире Первого областного с музыкой. Ее у нас предостаточно 24 на 7, 365 дней в году. И, конечно, не без каких-то вещей, которые в нас пробуждают какие-то воспоминания. Этому факту мы, естественно, радуемся. И для этого наша легендарная рубрика «Легенда радио Айс ТВ». В этом часе это будет гала и работа «Far Away». Обязательно послушайте и обязательно поностальгируйте. Ну а что касается ближайших музыкальных планов, то появится Эльман, Рамиль, а также Имани. Ее работа «You Will Never Know» уже совсем скоро. Делаем приемники громче и с удовольствием продолжаем этот вечер.

0: Money в эфире Первого областного. You will never know. 20 часов 39 минут в Южно-Сахалинске. Вечер продолжается, и какая бы температура за окном ни была, самое главное, чтобы ваш вечер был теплым и уютным. Но давайте поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Александровске-Сахалинском, также Красногорске, Макарове и Малокурильском погода ожидается без осадков, и здесь до 17 градусов тепла. В Ногликах, Долинске и Охотском до 19 выше 0, и осадков не ожидается. В Поронайске пройдет небольшой дождь, температура днем до плюс 18, в Долинске, в Корсакове, а также в Южно-Курильске без осадков и до плюс 18. В Аневе осадков не ожидается, до 21 градуса тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура в темное время суток составит от 6 до 9 градусов тепла. Завтра днем, 30 августа, в областном центре осадков также не ожидается, температура в течение дня от 18 до 20 градусов тепла. Ветер северо восточные от 1 до 3 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ. Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Самое главное, чтобы царь, а в нашем случае царица, были не поддельными искусственными, а настоящими. И всегда очень радостно видеть новости, когда при раскопках или каких-то реставрационных работах обнаруживаются работы 15, 16, а то и 17 веков, а еще в кувшинах находят серебряные монеты. Вот буквально недавно реставраторы обнаружили документы 18 века при работах в усадьбе Останкино, и там среди бумаг нашли и деловую переписку, и приказы, и подлинную зарплатную ведомость. И когда ты видишь своими глазами, как писали в то время, как все это было написано и оформлено, честно, у меня дух захватывает, и есть какая-то гордость о том, что в царской России был такой период. Очень здорово, и такие находки, конечно же, должны пополнять фонды музеев. Ну а музыкальный фонд радио АСТВ и пополняется, и пополняет ваше настроение. До конца этого музыкального часа Татьяна Буланова, Шон Мендес, а также Аксвелл и Ингросса, More Than You Know, уже совсем скоро.
1: Лето на АСТВ.

0: Здесь Axwell & Ingrosso в завершении этого музыкального часа и работа Modern You Know. И на этом позвольте мне откланяться. Эти были великолепные 5 часов, проведенные вместе с вами. Завтра, пожалуй, отдохну. А вот в понедельник в 11:00 встречаемся здесь же, в эфире Первого областного. Меня зовут Илья Обломов. Вам легкого и прекрасного вечера, доброй ночи и шикарного воскресенья. Все, всем счастливо. Пока-пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: У меня изо дня вот такие горы.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Ахе и Смирных без осадков до 19 градусов. В Тымовском и Тамари без осадков до 18 градусов с плюсом. В Чехове и Хомске без осадков, воздух прогреется до 20. В Углегорске без осадков до 17 со знаком плюс. В Невельске без осадков, температура до 20. В Курильске дождь и 13 градусов, а в Курильске слабый дождь до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 6 до 9 со знаком плюс. Днем без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
4: Реклама.
5: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
6: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, Красногорске, Макарове и Малокурильском без осадков – 17 градусов. В Ногликах, Долинске, Охотском без осадков – до 19 с плюсом. В Корсакове, Южно-Курильске без осадков 18 градусов тепла. В Поронайске небольшие осадки, воздух прогреется до 18 градусов. В Аниве без осадков 21 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 6 до 9 со знаком плюс. Днем без осадков воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Ахе и Смирных без осадков до 19 градусов. В Тымовском и Тамари без осадков до 18 градусов с плюсом. В Чехове и Хомске без осадков, воздух прогреется до 20. В Углегорске без осадков до 17 со знаком плюс. В Невельске без осадков, температура до 20. В Курильске дождь и 13 градусов, а в Курильске слабый дождь до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 6 до 9 со знаком плюс. Днем без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
0: АСТБ. Ясно, понятно, о важном. АСТБ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, Красногорске, Макарове и Малокурильском без осадков – 17 градусов. В Ногликах, Долинске, Охотском без осадков – до 19 с плюсом. В Корсакове, Южно-Курильске без осадков 18 градусов тепла. В Поронайске небольшие осадки, воздух прогреется до 18 градусов. В Аниве без осадков 21 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 6 до 9 со знаком плюс. Днем без осадков воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Мнений много. Факты. У нас АСТВ, 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 30 августа, в Ахе и Смирных без осадков до 19 градусов. В Тымовском и Тамари без осадков до 18 градусов с плюсом. В Чехове и Хомске без осадков, воздух прогреется до 20. В Углегорске без осадков до 17 со знаком плюс. В Невельске без осадков, температура до 20. В Курильске дождь и 13 градусов, а в Курильске слабый дождь до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 6 до 9 со знаком плюс. Днем без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, Красногорске, Макарове и Малокурильском без осадков – 17 градусов. В Ногликах, Долинске, Охотском без осадков – до 19 с плюсом. В Корсакове, Южно-Курильске без осадков – 18 градусов тепла. В Поронайске небольшие осадки, воздух прогреется до 18 градусов. В Аниве без осадков – 21 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске ночью без осадков – от 6 до 9 со знаком плюс. Днем без осадков – воздух прогреется до 20 градусов. Ветер северо-восточный – от 1 до 3 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТБ. Первое областное. No talk, just go.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя,

0: плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

чат. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

0: регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТБ. Первое обл.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Позовешь меня, я приду так особенно. На

0: Радио АСТБ. АСТБ. Первое областное.
1: Йоу! Тегу Кальдерон.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: СТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама.
1: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре. Цирк Шапито «Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея. Места для прогулок с собаками. Экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы мечтали, что однажды

0: Радио АСТВ. Первое областное. Реклама.
1: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
2: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, 12-я позиция, как и в прошлом выпуске нашего чарта, остается за Акмалем Хаджиниязовым, который, как вы помните, недавно зарелизил трек «Любовная». Новый хит Акмаля растет в сводном российском радиочарте, а в интернете вообще вошел в топ-20. Слушаем Акмаля и признаемся в любви самым близким людям.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Акмали в нашем хит-параде сменяет Лера Беарвульф и ее мегахит «Феникс». Трек по-прежнему в топах радио интернет-чарта России. Я решила, что было бы неплохо напомнить о нем и слушателям Топ-хит-чарта. Беарвульф и ее неубиваемый «Феникс». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, как всегда, прежде чем мы перейдем к горячей десятке хитов нашего чарта, я коротко представлю вам новинки молодых артистов, чьи треки лучше всего протестировались на топ-хит. Между прочим, там будет и мой собственный новый трек, который называется «Влюблена в жизнь». Обязательно залайкайте его везде, где только услышите. Я проверю. Поехали! Случай Никиты Киоса.

0: такие лучшие новые хиты выпустили молодые артисты в эфире Top Hit Chart и влюбленная в жизнь его ведущая Настя Негода.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, в Ахе Смирных без осадков до 19 градусов. В Тымовском и Тамаре без осадков 18 градусов с плюсом. В Чехове и Хумске без осадков воздух прогреется до 20 градусов. В Углегорске без осадков до 17 со знаком плюс, в Невельске без осадков температура до 20, в Курильске дождь и 13 градусов, а в Курильске слабый дождь до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков, воздух прогреется от 18 до 20 градусов, ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Ой, всю ночь не спал, мучился, жарко, душно, с ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
5: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
0: И горячую десятку звездных хитов у нас сегодня открывает группа Ума Турман со своим хитом «Не стой, танцуй». Встречайте.
10: Десятое место.
11: Никакое и

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее платье.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, в качестве его ведущей. И прямо сейчас ко мне присоединяется Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Это один из главных радиохитов этого года. А Марина – одна из двух претенденток на звание поп-принцессы российского шоу-бизнеса. Не больше и не меньше. Так что не ждем, а включаем и слушаем хит Мари Краймбрери.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а сейчас у нас встреча с моими друзьями и коллегами по топ-хит-чарту Ваней и Мишей Зюсикевичами. Группа «Добро» буквально пару недель назад представила слушателям нашего хит-парада свой новый трек «На счастье». А сегодня я с радостью сообщаю о том, что трек буквально ворвался в сводный российский радиочарт «Топ-хит». Согласитесь, это круто. Первый рассказать об этом и вам, и самим авторам этого трека.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в наш хит-парад возвращается Хабиб Сабирович Шарипов, или просто Хабиб. Его трек «Моя малышка» собирает на радио по 20 тысяч эфиров в неделю, а это значит, что имеет все шансы стать одним из самых заметных радиохитов этого лета.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, в Александровске, Сахалинском, Красногорске, Макарове и Малокурильском без осадков 17 градусов. В Ногликах, Долинске, Охотском также без осадков до 19 градусов с плюсом. В Корсакове и Южно-Курильске без осадков 18 градусов тепла. В Поронайске небольшие осадки, воздух прогреется до 18 градусов. В Аневе без осадков 21 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем без осадков, воздух прогреется от 18 до 20 градусов. Ветер северо-восточный от 1 до 3 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
8: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
9: Магазин «Орбита»! Е-е!
10: Телефон 6-7.
11: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как 2x2. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Мам, а я принцесса?
13: Конечно.
12: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
13: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
12: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
16: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
17: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Вот такие треки зарелизили на этой неделе наши звезды. Но есть один новый трек, который я хочу представить вам отдельно. Это мега-коллаборация Тани Ткачук из группы «Моя Мишель» и Василия Михайловича Вакуленко, которого мы знаем и любим как Басту. Месяц назад они зарелизили совместный трек «Если я буду танцевать». И вот, наконец-то, на этой неделе трек ворвался и в радио, и в интернет-чарты страны. Отличный повод для премьеры и в нашем хит-параде, я считаю. Слушаем.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радиоинтернета. А на четвертом месте у нас сегодня газует Юлия Зиверт. Снова и снова напоминаю, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем 26 ноября 2026 года на церемонии вручения музыкальных премий Топ-хит Music Awards. А прямо сейчас Зиверт и ее газ продолжают наш хит-парад.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Бронза у нас сегодня уходит коллаборации Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». Их «Она танцует под Шаде» по-прежнему в топах и радио интернет-чартов России. Так что слушаем, лайкаем и по возможности танцуем под Шаде.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Серебро в этом выпуске Топ-хит-чарта у Кати Айовы с треком «Мы». В поисках вдохновения для трека Катя обращалась к стихам Пушкина и Цветаевой. И результат не заставил себя долго ждать. «Мы» вошли в топ-10 российского интернет-чарта и уже практически возглавили чарт-радио. В итоге Айова у нас поднимается на почетное второе место.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, и наконец наступает тот самый волнующий момент, когда мне предстоит объявить главный хит этой недели. Попробую сохранить ненадолго интригу и скажу, что сегодня у нас на первом месте группа, состоящая из двух парней. Трек-победитель они представили публике в конце мая, и эта песня довольно долго раскачивалась в эфире и в интернете. И вот, наконец, в августе у ребят произошел прорыв, и они взлетели на самую вершину, набрав более 300 тысяч эфиров. Конечно же, я говорю о группе «Градусы» и их треке «На лестницах».

0: Друзья, вот так выглядела популярная российская музыка на этой неделе. С вами последний час была актриса и певица Настя Негода, которая сегодня не только для вас пела, но вела программу «Топ-хит-чарт». Спасибо, что вы были все это время со мной. Как всегда, прошу вас почаще лайкать понравившиеся треки на Топ-Хит.ру, в группе Топ-Хит во ВКонтакте и в телеграм-канале Топ-Хит. Помните, что от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Я же с вами прощаюсь. Желаю здоровья, удачи, мира и любви. И, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в радиоэфире и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-Хит-Чарта ровно через неделю.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Реклама.
1: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
2: В «Матрешке» акции выходного дня с 28 по 30 августа. Помидоры КФХ «Остров» розовые 119,95 за 1 килограмм. Конфеты «Тофифи» 225,95 за 125 грамм.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Реклама спонсора.
1: Вау, вот это да!
2: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
3: Необходима консультация специалиста, подробности акции у консультанта.
4: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
2: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Телефон 6-7.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
12: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно живи.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.